0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Евразум.
1: Словацкі прэм'ер Роберт Фіца, які рваўся наведаць парад у Маскве 9 траўня, перадумаў ісці на парад.
2: На ту бок у Маскву ён едзе для кароткай сустрэчы з Пуціным. Перадаць падзякі нашчадкам савецкага народу за вызваленне Славаччыны ў 1945-м, аднак на мерапрыемства не пойдзе.
1: Але, магчыма, не пойдзе і сам Пуцін, бо Зяленскі жорстка жартуе, маўляў, украінскія дроны з радасцю возьмуць удзел у свяці перамогі. А вось Александр Лукашенко збіраецца, хаця яму, імаверна, таксама страшна.
2: Ці паляціць? Пра гэта і пра сёлетні парад у Маскве ў ефіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Думаю, што паляціць, ну, Лукашенко ж увогуле сябе малюе такім смелым, ён нібыта пад бомбамі ў Белградне, калі да Слабадана Мілошавіча лётаў. Хаця, я думаю, там была пэўная дамова, і натаўцы ведалі, што ляціць урадавы самалёт, і не збіраліся яго збіваць. Але я думаю, что трошки ему не яковато при всем при тым. Потому что Зеленский, до речи, учора ці сёння патроліў Путіна, сказал, что парад скорочены в Москве, ну, але украинские дроны могут пролететь над Красной площей. Так что я думаю, что он, так бы мовить, просто бере на понту в этом выпадку. Бо ўсё ж таки, тут я нагадаю, Путін еще Трампу позвонил и заручился ягоной сгодой на такое перамир'е, и тому Зеленскому уже кидать выклик Трампу не выпадает. Хотя Бог его ведает, теперь апошним часом он себе дерзко поводит, и, да не только апошним часом, он не надто твердый орешек каратей и для Трампа. Тому всякое может быть, ничего нельзя выключать. Я думаю, что Лукашенко уже в який раз проклиная себе за то, что он опынулся в одном окопе с Путиным и в прямом, и в переносном сенсе, и теперь от этого еще более дискомфорту. Бо Зеленский Путина полохая и Лукашенко полохая. Так что трошки неутульно им будет там на Красной площади. Как мы бачим, большинство навод таких путин-ферштейров, так бы говорит, заходних, яны не рвутся туда, кроме, здається, словацкого премьера Фіца. Так что будет маленькая компания неких наполоханных дядов.
1: Владимир Зеленский таки проиграл Путина, заявивши, что Украина обвешает перемирие с нагоды 9 травня уже за поночи 6 травня и готовая его протягивать и найдалей, бо не затекавлено в войне. Мы будем денежить люстеркова, починаючи с названого моменту, сказал украинский президент.
2: Ці пойдзе Расія на гэтыя ўмовы, даведаемся ў самы бліжэйшы час. А пакуль паслухаем бачанне сітуацыі з 9 траўня Вольгі Лойка, галоўнай рэдактаркі выдання «План Б».
4: Сейчас 9 мая – это день вызова. Да, потому что, ну, конечно, это был день победы изначально. Я помню еще этот день победы здорового человека, да, когда со слезами на глазах, когда никогда больше, когда с ветеранами, без детей в пилотках, без торта в форме танка, без вот этого всего победобесия совершенно дикого, да, без «можем повторить», когда это было действительно со слезами на глазах. Ну, сейчас… Сейчас это день вызова, да, когда хотелось там, что мы там планировали освободить, в смысле Россия, да, ну, ничего у них не получилось освободить, в Запорожье там вообще все не очень хорошо для них складывается прямо сейчас, вот, и поэтому, знаешь, это вот день такой будет очень знаковый, очень показательный, день беспомощности, день, когда для того, чтобы сказать, что мы страна-победитель, вам придется отключить полностью интернет, белые списки, смс-ки, ну, серьезно, вы хотите сказать, что вы победители, для этого вам надо полностью без связи оставить 10-миллионную Москву? Вы победители. Ну, я вас поздравляю, да? Если бы для того, чтобы об этом просто заявить, да, сократив парад абсолютно до минимума, да, сократив количество гостей примерно до двух, видимо, в бункер просто больше не помещается и больше никто ехать не хочет, да?
2: Ты имеешь на увазе Александра Лукашенко и Роберта Фіца.
4: Да. Ну, хоть как. Если сейчас Фіцу там не отговорят, вот, а может, наоборот, задание какое дадут.
2: Я покуль Литва не дозволила ему.
4: Так он уже сказал, что, может быть, через Польшу авто поедет. Да. Можно было лететь южным коридором, но там вот через Венгрию вот туда. Но, слушай, там вокруг Черного моря всякая ерунда происходит. Там не знаю, как там лететь. Да, там Туапсе еще догорает. Вот, поэтому он сказал, что, возможно, поедет на автомобиле. Вечерней лошадью можно выезжать, вот, уже, Вот, из Геревана, кстати, можно прямо так как-то начинать.
2: На перекладных.
4: Да, на перекладных, абсолютно. Фликсбас. Вот, наверное, там должен ходить. Ну, в общем, праздник такой получается очень сомнительный. Очень сомнительный. Ну, посмотрим.
1: Журналистка Ольга Лойко и политичный аналитик Александр Класковский поразважали про парад у Москве на 9 травня. Ти поедет туда Александр Лукашенко, и ти боится ён погроз Владимира Зеленского.
2: А теперь про то, что будет далее у программы «Евразум».
1: Что треба, кабы Беларуси спынились репрессии.
0: Одинная реальная умова, каб гэта спынить. Гэта змена режима.
2: Сустранимся после новин шоу-бизу.

На Еврорадио новини шоу-бізу. Спявачка Бритні Спірс заключила сделку со следством, признавши вину у неосторожном кировании у нецвярозым стане. Гэта дозволить ей позбегнуть тюремного зняволення. Про гэта поведомляет The New York Times. Спірс было прад'явлено обвинувачванне у кировании автомобилем у стане наркотичного и алкогольного опьянения. Спявачку приговорили до 12 месяцев турмы умовно, а так само призначили трехмесячную программу лечения от наркотичной залежности и штраф у померы $571. У 2007 годе она уже проходила лечение у центра Crossroads, заснованным музыком Эриком Клэптоном. У 2008 годе на фоне судовой спрэчки с былым мужем Кевином Федерлайном товачка двойче была шпитализована, после чего над ей усталявали опеку. Universal Pictures выпустила трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм поводле поэмы Гомера выйдет в прокат 17 липеня. У ролику показали «Одиссея» у выконанні Мэтта Деймона, який вертается с Троянской войны до дому, у Итаку, где он повинен выратовать жонку и сына. Роберт Паттисон з'являється у трейлеры у образе Антиноя, які спробує захопить трон Итаки. У фильме так само сыграли Шарлиз Терон у роли Каліпса, Энн Хэтуэй у роли Пенелопы, Том Холланд у роли Телемаха и Зиндая у роли Афины. Здымки «Одиссеи» должились полгода, с лютого по жнивень. Здымочная группа побывала у Марокко, Греции, Италии, на Мальте, у Шотландии и Испании. Завершились здымки у Лос-Анджелесе. Судовый конфликт помеж Блейк Лавли и Джастином Бальдони завершился. Баки подписали мировое погоднение, позбегнувши судового разбору на федеральном узровне, який повинен был початься праз два тыдни. Конфликт помеж Лавли и Бальдони разгорелся после того, як яны працавали разом над фильмом «Усё скончится на нас», який вышел у жнивні 24 года и собрал у прокате больше за $350 миллионов. Лавли подала скаргу у департамента громадянских правов Калифорнии, обвинувативши Бальдони у недоречных и непожаданных поводинах и спробах сапсовать ее репутацию. Сама Лайвли после решения суда опубликовала у соцсетках пост, у яким заявила об своей перемозе. Вы слухали новини шоу-бизу? Заставайтесь на Еврорадио.

0: даёшь.
1: Выборы ў каардынацыйную раду адбудуцца ў гэтым месяцы ўпершыню. У гэты выбарчы орган ідуць асобным спісам пад назвай «Беларусы дзеяння» былыя палітвязні, сярод якіх 60-гадовая Алена Гнаўк. Яна да асноўнай праграмы сваіх сяброў далучае асабістую, якую тройчы прапаноўвала сілавікам рэжыму ў Беларусі, гаворыць Алена Гнаўк.
2: І калі я вызвалілася 4 месяцы таму назад, мне патэлефанавалі сябры мае, представились и сказали: Алена Петровна, мы былые политзняволенные, вот мы вас запрашаем у раду, те готовые вы. Я ведала, что магчыма будет еще некая криминальная справа учинена, але я ведала ту и магчымасць, что нам трэба не всем все ж таки сгруппабавацца, кабы в некий представничий орган, який бы мог представлять наши интересы в тых самых парламентах, в тых розных краин, где находятся наши дорогие белорусы. Пытание, ці нести ісці не было. І ось я балатуюся ў спісы ад беларусаў дзеяння бывшых палітвязняў. Лідарам нашага спіса з'яўляецца Юрай Зянковіч, дасведчаны і ў палітыцы, і ў знанні права. Гэта нам вельмі патрэбна ў будучай рады.
3: Ці ёсць у вас праграма, з якой вы ідзеце ў раду?
2: На той момант, калі мяне прапанавалі каардынацыйную раду, ўжо была створана праграма нашай гэтай групоўкі блока «Беларусы дзеяння», блок номер 8. У мяне быў свой план. План вельмі сур'ёзны, я яго назвала план перамогі плюс, таму што да таго, як я села яшчэ за краты, быў план перамогі Святланы Ціхановскай, мы ведаем, але на вялікі жаль, ён не атрымаўся. Але гэты план, які я прапаную, ён не ёсць новы. Гэты план павінен спрацаваць, я даю час, гэта каля аднаго году. Ён не патрабуе нейкіх выхадаў на вуліцу, забастовак, нейкі ціскаў, ад якого Лукашэнка там трывае, а ўсё ж такі прымае гэты ўсю боль гэтага ціску простыя нашы беларусы. Ён не патрабуе анічога, але ён робіць крок, які робіць наш пераможцамі. І мы вернемся да хаты пераможцамі.
3: Назавіце пару пунктаў вашай праграмы, плану.
2: Я могу сказать свой особистый. В часу было вельми мало, коли я долучилась, а тому хлопцы уже не могли додать уже готовую программу. Тому я не сказала: Елена Петровна, значит, ты маешь право, махчимость от себе дополнить и сказать про гэтый план перемоги. У вынику гэтага моего плана Лукашенко повинен добровольно отдать свою уладу тому представнику большести народу, які назове координационная рада. То есть гэта повинна быть по схеме той, як Ельцин передав уладу Путину.
3: Ну так вам же ясно, Лукашенко сказав, що він не дасть нікому уладу, поки не помре.
2: Конечно, я это разумею. А кто сказал, что мы будем с ним вести перемовы? Конечно, не. И пропоную нечто такое, что они с радостью примут этот наш план. Я тройчи за опошние 5 годов его пропоновала. Перемовы не с Лукашенком. Я его лечу человеком ворога на уладу. Его навод и не разглядаю. Але разглядаю ту структуру, якая его тримает. И які эту структуру так само неким чином тримає. Зараз мы бачим, что на место вызволенных сажается в 2 раза более людей. То есть мы являемся закладниками. Уже некое дикунство, что зараз экстремистами зробят ту травинку, якая выросла посярод дороги, потому что она заминает руху. Тому будем вести перемовы силовыми структурами, кто зараз нас сажает.
3: А вы думаете, что они погодятся?
2: Конечно.
3: Они же все подпорядкованы Лукашенко.
2: Покуль. Один раз я послала этот план, куль меня не поселить за краты. Другий раз этот план был направлен у силовые структуры. Это Генеральная прокуратура, Министерство внутренних справ, КГБ наша, войсковцы наши. Другий раз я направила, когда была у СИЗА, у города Гомеля. И опошний раз, в прошлом годе, в початку жнивня месяца, за неделю до выхода из ПКТ, в якій я была. По этому плану я им говорила про ту отказность, якую я не буду нести перед судом у Гаги. По-другое, той артикул, по яким яны нас притягивают до отказности, это удел у первороте. Так як мы уже ведаем, что криминальная справа узбуджена и у суде Гаги збираются эти звездки. С другого боку, яны нас боятся. Садят нават тих пенсионеров, бедных, які некое слово одно у посте там сказали. Яны вельмі баяцца за сваё жыццё. Яны ведаюць, што па гэтым артыкулу, калі мы прыйдзем да ўлады, так мы ж іх прыцягнем да адказнасці. І гэта яны чуюць. Тое, што мы вас прыцягнем да адказнасці, што вы адкажаце за кожнае слова, дзеянне, які вы зрабілі ў адносе свайго народа. І яны зачышчаюць гэта палітычнае поле за кожную мелач, садзячы нас у турму. Таму што для іх цягнецца крымінальны артыкул. Это 357-й заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти. И еще, этот артикул идет с артикулом 289-й криминального кодекса, который квалифицируется как акт террору. Это когда есть люди, потерпелые, в том лику некие смерти, которые мали место быть. Первый артикул, он идет до 25 год и смертное покарание. По другому артикулу скасование моем. Яны гэта разумеюць. И гэта ж я им писала тройчы. Я им пропоную захапіць гэту уладу лукашэнкаўскую. Калі яны не згодныя, калі яны так баяцца Лукашэнкі, то яны павінны быць супраць мяне, узбудзіць крымінальную справу па гэтаму артыкулу. Я ж іх ж запрашаю, каб яны пайшлі некі дзень супраць Лукашэнка. І калі я ім іх прапанавала, но ёсць для вас момант, калі мы можам вас адхіліць ад адказнасці, это калі вы прапануеце Александру Григоровичу добровольны ход с улады. От их отказа залежало вельми многое. Цей будет узбужена криминальная справа на конт мене по этому артикулу. Это же я пропоную, это же захватить уладу, подбухторваю их. Але ведаете что? Какие отказы я отримала? Мы ваше письмо получили, Елена Петровна, и приняли к сведению. Гэтым яны дали понять, что по умолчанию они приняли этот план. Затем яшчэ я передавала еще один раз, будучи в Гомелі, и так само ничего. Меня не притягнули до этого артикула. И апошні раз, коли у початку жнівня, я так само пропоновала то же самое. Я не готовая. Але кто такая Елена Петровна? За мною нема юридичного того суб'єкта права, який би я представляла. І коли гэты план мой буде прийняти, а он буде прийняти, тому шляху нема другого. Треба поспробовать. А я ведаю, что он спрацує. Тому что вот мы даем им шанс. Я говорила, магчыма, вам прийдзецца падзяліцца ўладай, але мы вам гарантуем жыццё і вашу маёмасць.
1: Гэта кажа былая палітзняволеная Лена Гнаўк, якая балятуецца ў каардынацыйную раду ў складзе спісу «Беларусы дзення». Нагадаю, што галасаванне на выбарах у КР запланаванае з 11 да 17 траўня. У выбарах удзельнічаюць усяго 9 спісаў, якія прэтэндуюць на 80 месяцаў, усяго 174 кандыдаты. Галасаванне будзе праводзіцца на платформе «Тры сланы», якая зараз, наколькі вось паведамляюць, трывае моцныя дос-атакі.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: 7.30 белорусский час, у Польши отповедная 6.30. Зараз мэты рекорды, зафиксованные 6 травня, тягам еще истории мэты назирания по Беларуси. Гучать гэтак. Цяплей за все было у берасти у 1954 годе, вышей за плюс 29. Холодней за все было у Березинским заповеднику у 99 годе минус 5, и навод ниже и крыху. А больше за все опадков выпало знову же у берасти у 79 годе, вышей за 40 миллиметров. Сегодня ж на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, только на Городинщине короткочасовый дождь и махчимая навальница. Ветер порывами 14-20 метров за секунду, температура по ветру плюс 23-25.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусаў сталі часцей звальняць з працы. У першыя тры месяцы года вырасла колькасць беларусаў, якіх звольнілі з працы. Офіс Лайф звярнуў увагу на тое, што за гэты час па ўсёй краіне з розных прычын звольнілі амаль 150 тысяч работнікаў, што на 10 тысяч больш год да года. З гэтай колькасці 8400 чалавек былі звольненыя за прагулы. Найбольш прагульшчыкаў у Менскай вобласці. Па галінах эканомікі лідарамі па прагулах сталі апрацоўчая прамысловасць і сельская гаспадарка. Расійскі бок часова абмежаваў пастаўкі ў краіну прадукцыі трох беларускіх прадпрыемстваў: ваўкавыскага Беллакта, жлобінскага мясакамбіната і Экамора. Да прыкладу, у тварагу з ваўкавыску і ялавічыня са жлобіна знайшлі бактэрыі кішачнай палачкі, а ў рыбнай прадукцыі Экамора перавышэнне мікраарганізмаў. Американские военно-морские силы забеспечили проход праз Армузский пролив коммерцийных судов. У рамках миссии «Свобода» два гандлёвыя судны под стягами США паспяхова прайшлі праз Армузский пролив и протягивают свой шлях, говорится у заяве Центрального командования США, якое отказывае за операции на Близком Усходе. При гэтым иранский бок у понеделок спрабаваў перашкодзіць американской инициативе по проводе судов. Центральное командование поведомило, что у понеделок было знищено несколько иранских катеров. На этом фоне цена на нафту узнавила рост, досягнувши 114 долларов за баррель. Европейский звяз запускає масштабний пакет підтримки для України коштом 90 мільярдів євро. Чекається, що сродки поступять у Київ до кінця наступного года. Яни призначені у першу чергу для підтримки витворців зброї у Єврозв'язі і самой Україні. Для польських зброєвих заводів це сигнал до активізації гандлювої і дипломатичної діяльності. Поводле звісток Жеч Посполіта, найбільша перспектива отримання прибитку у приватного сектора, який уже тривало замацавався на українським ринку. Одним з ключових гульців з'являється Вубі Груп, відомий своєю витворчістю передових безпілотних систем. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 64 гроши, евро 4 злотая 26 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 83 копейки, евро 3 рубли 34 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 80 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Зараз розкривши тему, що прогучала у новинах про білорусів, які під погрозою в Арменії. На запит офіційного Мінську в Арменії був затриманий 3 травня і затим визволений білоруський політутікач, який прибув з Грузії. Про те, як на це зреагували місцеві білорусі, розповідає активіст Змітір Гринкевич.
1: Відаю те, що як тільки чоловіка затримали, в часі наших армянських білорусів звернулась жінка і попитала, що робити, мо хто підкаже, яких адвокатів, правоохорончої організації. Інший мій знайомий, білорус, одразу я кинув Хельсинський комітет з посилку з телефонами, з усім. Потім я спитав, як, що, відказались Хельсинська, і вона сказала, що так, все, пішли працювати. Далі я не дергав, тому що я розумію, що не до розмов людям було.
2: Ситуацію з затриманням білоруса у Армении коментує правооборонця Роман Кисляк.
3: В Армении не очень много. У нас есть контакты с теми, кто не смог из Иранец и остался в Армении. Белорусов не очень много, но проблемы возникают с теми белорусами, которые в Иранец в Армении. В Иран в Армению, ну, по некоторым оценкам, более сейчас безопасно, чем в Турцию. Но, опять же, необходимо понимать свои сложности. То есть действует конвенция о правовой помощи, где, когда человек в межгосударственном розыске, его задержат. Вот такой случай как раз произошел. К счастью, к этому случаю подключились юристы Объединенного переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской. Вот у нас есть такой механизм оповещения о случаях задержания и возможной там угрозы экстрадиции или депортации. У нас есть такой механизм, он был создан после этого кейса во Вьетнаме Еремейчика. И когда мы оповещаем друг друга и ищем пути решения в случае задержания, возможно, депортации, экстрадиции. Ну, к счастью, вот ночью человек был освобожден под стражей. Дальше будет решаться вопрос о том, чтобы снять запрет на выезд. Единственное, что я хочу через вас попросить белорусов, если они визаранятся, выбирать это не выходной день, а будний, потому что, ну, выходной день. Понятно, что мы можем работать там круглые сутки и в любой день недели, но там наши коллеги-правозащитники, адвокаты и должностные лица различных органов, как бы, ну, сложнее к ним доступ в выходной день или ночью. Поэтому просьба визаранятся как раз будний день, и днем, и ночью.
2: А кто допомагает? Там некие, вот я вижу, что в Грузии это ассоциация молодых юристов некая, а тут кто в Армении?
3: Ну, в Армении несколько организаций, я не буду всех называть, несколько организаций, несколько и адвокатов, которые работают, с которыми на связи мы. Поэтому периодически такие случаи происходят, случаются. Вот, в общем-то, мы выходим на них с просьбой помочь в том или ином случае задержать.
2: Раіце, у яку країну їхати білорусам Арменії? Уже так само треба робити такі візера. Куди ліпше їм їхати?
3: Сложно сказать. Лучше всего визраниться в какую-то безвизовую страну, например, Молдову, ну, через перелет.
2: Али есть кейсы, что Молдова тоже депортует?
3: Молдавия не депортирует, Молдавия не пускает.
2: Ну вот, да.
3: Да, не пускает, но это для целей визарана, возможно, этого достаточно. Человек все равно въехал и пустил. Также есть кейсы, когда люди прилетают в Израиль, их туда не пускают, но по условиям там безопасности. Но все равно визаран, он происходит. Даже если человека не пустили в страну, он все равно, это формально, он выехал из предыдущей и потом назад вернулся. Визаран в ту страну, где, допустим, человека не пустили, обратное его возвращение тоже безопасно, потому что, ну, назад человека не могут отправить. И вот некоторые белорусы нашли такой лайфхак, они визаранятся в Израиль, Израиль пускают, но тем не менее визаран удается, и когда грузины хотят их не пускать и обратно отправлять в Израиль, это, сами понимаете, почему становится невозможно. Визаран проходит успешно. Ну, вот белорусы находят такие вот пути, способы, как решать проблемы.
2: Ну, то есть белорусы, например, из Армении можно полететь в Молдову. Молдова не пустила наступный вариант полететь в Сербию. Сербия, например...
3: Нет, подождите. Когда человека не пускают, его возвращают в ту страну, откуда он прибыл.
2: На наступный визеран. Ну, в смысле, про сколько там у них? Полгоды, да? На сколько я веду, да? Про полгоды он летит, например, в Сербию. И там уже список краин поступово уменьшается, потому что, ну, тебе
3: можно
2: уже не пустят.
3: Можно пытаться... Визараниться в Молдову несколько раз. Почему нет? Ну, на самом деле, я рекомендую всем, в общем-то, легализовываться в странах. Если есть основания для убежища, подаваться на убежище. Проходить этот путь. Или другим образом легализовываться, а не оставаться в Израиле. Но, опять же, люди сами выбирают, как им лучше, удобнее.
0: Я думаю, что у Беларуси и Армении единая междержавная база вышику у межах СНД. Тому оппоненты уладов у Менску, которые уезжают на армянскую территорию, находятся в зоне рызыки. Напереди про 3,5 хвилины комментар Миколы Бенька про особистое вымирение конфликта Менска и Еревана.
4: Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляции программ на увесь свет.

0: Удар рации.
1: Еще недавно Армения не воспринималась как безопасная страна для белорусских политических эмигрантов. Хоть выпадков экстрадиции не было, затримання все ж здарались, а залежность от Москвы заставалась видовочной. И раптом, встреча Светланы Тихановской с премьер-министром Николом Пашиняном и керовником МЗС. Фактично, страна, которая формально входит в постсоветские интеграционные структуры, принимает лидера белорусской оппозиции, обвешенную у вышук. Можно сказать, Ереван сделал щелчок по носе официально Менску. Без особистого конфликта помеж Пашиняном и Лукашенком этого визита худшей за все не отбылося. Их сопротивление тягнется не первый год. Лукашенко открыто виноватил у армянского лидера у поразе у Карабаху, подтримливал Азербайджан и навод обещал допомогу Баку у обновлении территориальной целостности. У отказ Пашинян фактично заморозил удел у АДКБ, назвал организацию пустышкой и публично демонстрировал незалежную линию. Дошло до открытых перепалок навод на саммитах. Зузаев ними попроками и острыми репликами про телевизоры и доставку делегаций. Але справа не только в особистых отношениях. Пашинян – политик нового типа для постсоветской просторы. Он пришел до влады проз массовый протест, мае высокую поддержку громадства и ориентуется на суверенитет. У этом сенсе он полный антипод Лукашенко, авторитарного лидера, залежного от Москвы. Тому визит Тихановской в Ереван выглядит логичным. Это контакт двух политических светов, которые формуются поза логикой союзной державы. Важный и региональный контекст. На фоне войны во Украине уплыв России прикметно ослаб. Навод у Армении, где размещены российские военные базы, Москва не может уже навязывать свою волю так, как ранее. Ереван этим користается, как поступово выходит из-под залежности. В этом процессе визит Тихановской стал своеобразным бонусом, символом альтернативной Беларуси, которая существует поза контролем Кремля. Особливо раздражняет официальный Минск и символичный бок визиту. Тихановская, например, усклала венок от белорусского народа ахвярам геноциду армян, фактично выступивши как представница нации, а не оппозиции. На этом фоне реакция белорусского МЗС с протестом выглядит предсказальной, але вельми слабой. Главный выник. Армения демонстрирует, что постсоветская простора больше не монолит. Краины, которые еще вчера были в орбите Москвы, шукают уластные траектории. И коли Ереван может себе дозволить принимать Тихановскую, то это означает, навод внутри формальных пророссийских союзов отбывается раскол. Для Лукашенко это вельми дренный сигнал, бо коли один из партнеров начинает гулять самостоятельно, это питание часу, коли то же самое зарубить иншее. Именно это тому у Менску сегодня, вероятно, спять не надто добро.
0: Комментарий рации.

Про что мы дознаемся с ближайшего выпуску новинок, господарство? Давайте проанонсуем. США продадут Украине комплекты для повышения докладности авиабомбов. Беларусь вручила ноту протесту Армении после визита Светланы Тихановской. Протягиваем армянский томат. Упершиню из Беларуси в Литву не пропустили автобус праз перебор палива. Все детали праз 7 хвилинов.

0: Былы палітвязень, журналіст, а цяпер пісьменнік Анатоль Бяляеў прэзентуе ў Кракаве сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Івент адбудзецца ў пятніцу 8 траўня. Звычайна такія падзеі ладзяцца па звыклым сцэнары, распавёў аўтар у гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Зараз у цябе адбываецца прэзентацыя тваёй кніжкі па тых, што ўжо адбыліся ў розных гарадах. Што ты можаш заўважыць? Ці ёсць нейкі агульны вынік усяго гэтага?
2: Ну так, зразумела. Это близкая тема для шматликих белорусов. И когда так здарается, что в зале есть те, кто не сидел, и они тогда сочат с интересом. А те, кто сидел, и они с особливым властным супереживанием. Некая такая суполочка робится. Не могу сказать, что это были вялизные некие зали, але завжды это такая компания камерная, якая, ну, находит некое поразумение. Покуль что все презентации были поспеховыми, дякую Богу, зразумела. Ну и жадалось бы мне, как и далее было так само же.
1: С какими пытаниями частей за все после презентации до тебе звертаются аудитория?
2: Ведаешь, был только один раз, когда были пытания, и это вот про некие творческие планы было, чи будет другая книга, на кшталт того. А так, агулом и с погардой можно сказать, что когда я роблю презентацию, то пытания их потом не застается. И это, ну, ось, как я лечу, это добро.
1: Какие тенденции теперь ты, как молодый письменник с дебютной книжкой, ты, не меньше, зауважаешь о литературе? Что тебе, менавіта, теперь закранае наибольш?
2: Літаратура ў Беларусі, літаратура ў Польшчы, хоць і беларуская, гэта дзве розныя літаратуры. І тэндэнцыя тут – гэта тэндэнцыя да свабоды. І пазбаўлення ад вось гэтага грузу, які кожны вывез, вынес з Беларусі. Людзі прагнуць да свабоды, і вось гэта самае файнае, як я лічу, што ёсць у іх. Хацелось бы, каб гэты рух працягваўся, ну і я лічу, што ён і працягнецца.
1: Что из ближайших подей теперь ты можешь анонсовать? Что уже есть?
2: Шановное господарство, ну, по-перше, наприкінці мая будет великая книжная выстава у Варшаве. И там будет представлено мое видавецтво, и я там так само буду. А еще ближе, 8 мая, мы можем встретиться у Кракове 18:30 у помешкання «Просторы». Буду у Кракове и с задовольнением побачу всех, кто пожадает побачить меня, послухать, а может и набыть мою книжку.
1: Коли ты, звичайно, бываешь о таких подорожах, ти хапает тебе часу для того, как встретиться с сябрами, которые живут именно в этом городе, как поглядеть город, может быть, здобыть себе крышечку больше натхнения на написание наступного твору?
2: Не завжды это здарается, але я вельми стараюсь, как это робилось, бо у кожного из городов Польши, ну, вось так неяк здарался, есть люди, с якими я знаёмы, будь то по школе, будь то по праце, будь то по каким еще житевым обставинам. И коли я, может, не могу, дык яны приходяць на презентацию, это так само вельми-вельми приемно, бо праз тыя нагоды я побачил некалькі людей, яких не бачу уже вельми шмат часу. А у Познані на книжных торгах пришел, по-перше, человек, с яким я учился в школе, он учился у класі, у параллельном. Так само завитала дзяўчына, с якой мы не кладзілі імпрэзы у театры. Зараз яна робіць ты ж імпрэзы тут, у Польщі. Яна приехала на ровери на полгодины всего, але ж тое, что яна приехала, ось за гэта я ей вельми удячны, бо гэта кранула за самае сердечко.
0: Сустрэча з Антонам Беляевым у Кракаве пройдзе з вольным уваходам. Нагадаю, яна адбудзецца 8 траўня.
3: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

0: 8.30 белорусский час у Польши, 7.30 отповедно. Прогноз на сегодня по белорусско-польским помежам маем наступны. Переменливая воблачность, без остатных опадков, только на Городенщине, короткочасовый дождь, и махчимая навальница. Ветер порывами 14-20 метров за секунду, температура по ветру тягом дня плюс 23-25. Такое надворье сегодня вызначают малорухомый атмосферный фронт и теплая, неустойливая поветренная масса, якая поступает с паўднёвага захаду Европы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Синоптики белорусские дают попереджение с оранжевым узровнем небеспеки, бо по поудне Беларуси максимальная температура по ветра сегодня досягне плюс 30-31 градуса.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 6 травня, серада. Час – это абстрактное понятие, покуль ему не надается материальная форма. Подляский институт культуры запрашивает видать выставу Беаты Палікот Бароўскай «Час тканины. 365 плятеньев». Это монументальный запись 2025 года, ткацкий дённик, у яким словы заменены нитками, а сказы плятеньем. Представленная коллекция является кульминацией оригинального выклика мастачки. Шуфляндія 365 мініяцюр, у якім мастачка ўстанавіла для сябе строгую творчую дысцыпліну – ствараць адну ткацкую мініяцюру кожны дзень на працягу ўсяго года. Вынікам гэтай працы стала калекція з 365 унікальных прадметаў, якія, хоць і невялікія па памеры, разам ствараюць грандыёзную гісторыю настойлівасці, рытму і змен. Выставу по 23 травня зможем поглядеть у выставочной зале Піку, что по улице Кілінскага у Белостоку. Дипломы 2026. Музей скульптуры Альфонса Карнага у Белостоку запрашает видать выставу дипломных прац у сёлетних выпускников Мастацкого лицея у Супраслі. На выставе представлены проекты четырех специализаций: мастацкая друкарская техника, техника скульптуры, текстильная мастацтва и интермедия, а так само працы у техніцы малюнку и живопису. Представленные працы от фильма у анимации и инсталляции про ткацтва, графику и скульптуру до керамики и медалю демонструют широкий диапазон майстерства и разностойную индивидуальную мову выражения этих молодых мастаков. Центр культуры у Супраслі и Супраская публичная библиотека запрашают поглядеть фотовыставу Ежи Петра Роєць на меже. Вистава працює у Супраской публичной библиотеке у залі «Лиліпут». Подляская опера и филармония запрашает видать выставу живопису Богумилы Масицкая Григорчук. Выстава будет працевать по 7 червеня у выставочной зале Подляской филармонии, что по улице Одесской. Белостоцкий осеродок культуры запрашает видать после конкурсную выставу 14-го выдания фотоконкурсу национального огляду сучасной фотографии «Шляхи погляду». Выстава по 10 травня працуе у фойе кинотеатру. Форум.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Репортаж на Радио Рация.
2: Чернобыль стал нашей огульной раной и уроком. Я стою перед вами как человек, семью и ближайшее оточение, кого накрыла тень чернобыльской катастрофы. Мы памятаем тех, кто сошел, схиляем головы перед ликвидаторами, медиками, учеными, усими, кто коштом здоровья и життя спынял беду.
3: В 89-м многие из нас вышли в першиню на Менские улицы и примусили тогочасный коммунистичный режим признать, здарилася планетарная трагедия, сквозь зубы признать, что треба ратовать народ. Пройшло 11 год, и что мы бачим? Лукашенковский режим ставится до Чернобыля гэ так само, а навод горш, як коммунистичный режим часов гниения.
4: За что такий лос? Репортаж Вольги Сімашки і Юрки Лещинського.
5: Я прошу склонить ваши головы в минуте молчания в память о жертвах безвинных Чернобыльской катастрофы. Объявляется минута молчания.

0: А когда в 4-й комбинате нас отправили туда, это 26 апреля случилось, а мы уже 20 июня там были, от 4-го комбината. И меня уже ночью приезжают забирать. Вот. Ночью приехали, а жена говорит, так муж уже там. Они как там?
1: Его не спрашивали, какое твое здоровье, что у тебя за здоровье, как у тебя за здоровье.
2: Мина.
1: Вперед!
0: Не хочешь, увольняйся, не хочешь так.
1: Вырваться оттуда, даже справки, у кого-то были справки, какие-то несостояния здоровья, то-то. А оттуда, давай на замену.
2: Вертолетчики, так они падали, эти вертолеты, сам горячее, вот, у поломя и тому подобное. Я офицер был, в настоящее время на группе.
3: Беда гора, а беда гора злучає людей, обуджає, не глядячи на то, що це і, можна сказати, так сказать, знищальна беда. Білорусів знищилося, неймовідомо, скільки мільйонів знищається, може бути, щоденно, дякуючи цій навалі. І кожен год люди розуміють, що треба змагатися, значить, з цим чорнобильським. Чорнобильської навали своїм протестом, бо коли мовчати, не відстоювати свої права, то можна сканати ще дотерміново.
4: Ті мої спогади, то коли я мені було 16 років, я узнав тоді, в 86-му році, що произошла катастрофа ядерна. Я знаходився в це время недалеко від Гомеля на річці, і пам'ятаю, як ця туча йшла чорна. Радиоактивная туча, потому что там осадки в реке выпали. Потом мы увидели множество, в Гомельском районе мы увидели множество мертвых коров. И сразу же поняли, что что-то не так. Случилась огромная трагедия, это мы уже потом узнали, но еще в силу своего 16-летия не до конца осознавал.
5: Я ж тех самолетов не видел, которые разбивали облако. Надо мной тушка была желтая, это я видел. Необычная тушка. Это я видел, да. Из нее пошел дождь на нас. А мы сидели раздетые. А потом мы уже надели майки.
6: Мой маленький ребенок, она еще тогда была в колясочке, лежала прямо на улице. Под этим дождем власти не сказали ни единого слова. Ни единого слова, буквально. А была, значит, демонстрация, шла демонстрация. И шел вот этот вот ядовитый дождь.
5: Приехал, я уже в Минск приехал, пошел на работу, а тогда уже доведался. Там мне на работе сказали, что случилась авария на Чернобыльской АЭС. Все предупреждали, что надо форточки закрыть было бы, колодцы закрыть.
7: Разумею, что была хусня такая, я разумею, что народ пострадал, никто не ведал, что там отбывалось. Думала об тем, что очень хорошо, что у нас есть интернет, и мы ведаем, что отбывается. А тогда никто не ведал. Люди шли, как мы сегодня шли на парад.
6: Ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио ничего конкретного не говорилось абсолютно. Люди просто доходили фактически своим умом до того, что все-таки случилось на нашей земле.
3: Наибольше абурально, блюзнерско. То, что у первый день Чернобыльской навалы никто из керовников ни Беларуси, ни былого СССР не взял на себе батьковской мужности, христианской отказности сказать просто людям в очи. Здарилась беда. Ну что ж ты тут не поправишь. Ратуйся, как можно ратовать треба людей. Особливо молодое поколение. Треба ж было бить во все звони, сказать, не выходить на демонстрации, не выходить на гулянки, на першомайские шести, не купаться, не есть рыбу с Припяти в этот час.
4: И я уже когда женился, и моего ребенка отправляли в Италию, во Францию, на Кубу, в Германию, ну, в Австрию отправляли туда отдыхать, на выздоровление. Вот. И все это продолжалось. Были продукты дешевые, даже какие-то там чернобыльские платили деньги. Медицина была настроена, строились радиологические институты. Институт в Гомеле построили, клиники построились.
8: Я как сказал один умный человек, мы не отримали эту землю в спадщину, мы позычили ее у наших детей. Мы дякуем тем, кто не дал себе это забыть. Наставникам, журналистам, волонтерам, диаспорам по всем свете. Усим, кто десятигодиями сбирал допомогу, проводил доследования, подтримливал потерпелые семьи. их настойливость доказывая, географія не роз'єдновує, коли нас єднає спогада.
9: Винне було недбальство. Отаке тупеле радянське недбальство. Непризнання своїх помилок і взагалі помилок. Було в першу чергу бажання скрити помилку, а не вирішувати.
10: А винувачували, може бути, Горбачова, цінніков політика того часу, цінніков функціонера, що чулась?
9: Ну, я тоді малий був, я навіть не знав, що такі люди живуть, тому і не знаю. Я думаю, що так.
10: У вас у сім'ї був ліквідатор ЧАЕС?
9: Так, у мене батько був ліквідатором.
10: І він ще живий?
9: Ні.
10: Ці була у яго ніка довідка, ці посвідчення ліквідатора?
9: Так, так, було.
10: Що-небудь дало гати сім'ї?
9: Ну, тоді там щось там їздили на море безплатно, безкоштовно, на гори їздили.
5: Всі питання тепер треба Горбачову. Горбачов був тоді головою государства. В 86-му році ще не розвалився Совєтський Союз. Його треба судити, прежде всього, його лично, як преступника. Тому що він утаїв від народу біду. Что от нее надо было защищаться всеми силами.
11: Кто виноват, что произошло? Ну, я насколько знаю, это же Чернобыль. Вы понимаете, я даже в свое время работал в медуниверситете в Гомельском. И знаю, что там в Чернобыле были результаты учений. Там произошла эта техногенная катастрофа. Это не авария, это было... Или сделали это искусственная авария. Ну, вернее, осознанно было. Виноваты, ну, хоть это самое. Виноваты власти, конечно, советские власти. Потому что я знаю, что... Они хотели провести точно такие учения еще на Балаковской АЭС. Но директор той АЭС, он отказался, Балаковской, он отказался проводить, его сняли за это, но чуть не посадили, но сделали тогда же в Чернобыле. Это же вот техногенное, это, ну, учения эти провели.
12: Нас, белорусов, кинули, соседи наши, я маю на увазе, былого СССР, из России, один на один с Чернобыльской навалою. А наші керівники, так Слинькову згодився на те, що і самі випадаємося з біди Чорнобильської.
2: Я інвалід Чорнобиля. Пенсію отримую. Пенсію урізають. Все, мало грошей і грошей.
13: Лукашенський режим став для Білорусі другим Чорнобилем. Але відрізнення від радіації, він покрив усю територію нашої країни. 26 красавика 1996 года в Минске отбылась демонстрация на 10-й угодке аварии. На ней, кроме лозунга «Шанование от ВИАРО Чернобыля», еще гучнейшими были антиурадовые промовы. Демонстрация скончилась кривыми сутичками с милицией и разгоном на толпу. Именно той знакомитый чернобыльский шлях стал увособлением сопротивления белорусского народа с тиранией Лукашенко и огонных подкаемцев.
8: Сегодня, про 40 годов, нам потребная смелость глядеть в очи сучасности. У Беларуси планируется будовництво другой атомной электростанции. А на территории нашей страны размещена российская ядерная зброя. Злочинные режимы Путина и Лукашенко робят нас закладниками ядерного апокалипсиса.
14: Ребятам в погонах, они им дали справочки, тогда в то время они имели там какую-то льготу, туда взял. А мы только получили в 91-м году, хотя мы были в Брагинский район, Брагинский, в июне месяце уже эти леса стояли, уже все, они уже севые.
15: Дана в том, что он действительно принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС в период с 10 июня 86 по 10 октября 86 и в соответствии с постановлением ЦК КПСС Совета Министров имеет право на льготы при получении жилья, места для ребенка в детском саду, яслях и санаторно-курортное лечение.
4: До того времени, пока не пришел Лукашенко со своей властью, потихоньку он начал отменять все. Уже детей не отправляют на оздоровление. У нас сейчас, вот, за время правления Лукашенко, оказывается, каждый третий белорусы уже даже этой власти не скрывают. Но и похоже, что это и то неправда. Каждый третий белорус заболевает онкологией. И я вот в том числе тоже заболел. Переболел раком, у меня была даже группа, вторая группа, сняли мне эту группу. Ну, как мне врач сказал, это тебе политически мотивированное решение.
11: Бондажевский Юрий Иванович, да, я его лично знал, очень хороший, очень высокопорядочный. Его обвинили, он вел программу по Чернобылю, он с его помощью открыли Чернобыльский радиологический институт в Гомеле. Вот, выделены были огромнейшие деньги. Когда Лукашенко пришел к власти, этот институт закрыли, деньги украли, всех пересадили, разогнали. Его обвинили в том, что он взял взятку у студента $20. Но это же чушь, конечно. Дали ему 8 лет. Потом, и он выступал против Чернобыля. По его программе, там, он ввел программу, чернобыльскую программу. Оказалось, что в Гомеле жить нельзя. Не то, что там где-то. Вот. А у нас в Гомеле, мало того, и прилежащих там ветки, детям, ветковским детям, удаляющие это видное железо прямо еще от рождения.
2: И не дай бог, вот стучу по дереву, не дай бог, еще не дай бог случится, кто поедет там
16: никто
2: туда?
16: Никто не поедет, я не поеду.
2: Кто нет. поедет?
17: У меня договором.
16: Потеря трудоспособности 25%, 5-6 годов. Заболевание связано с работой на атомной электростанции. У меня легкие. У легких было обнаружено через 7 лет ядерная пыль. Мне мыли их через 7 лет. Вот. Сейчас что? Получается, прошло 5 годов. Они говорят, что а вам что, стало легче? Я говорю, нет, не легче. Уже сердце не раз легкие, не хватает кислорода. Значит, увеличивается сердце. Мышцы, ну, само сердце, увеличение пошло. Давление подвышается, старость. Вот я уже молодой, но уже старик. Вот уже я на этаж четвертый, я уже задыхаюсь, чтобы понять, задышка. Вы здоровы! Все! Вот вы...
18: А когда вам дали эти ордены, эти медали?
16: Это дали мне.
18: Это в 91-м году.
16: Как награда нашла героя. Когда была перерегистрация ликвидаторов, перерегистрация, когда была. Подожди.
18: Мне дали в 95-м.
4: Отменили все льготы. У меня вот удостоверение чернобыльца, но оно уже ничего не влияет, ничего не дает. Вот детей не отправляют, никуда не отправляют. Уже на оздоровление.
16: Мне болят колени, мне болят суставы все. Пойду в поликлинику, зато выписали мазь, помазали. Вроде стихло, прошло время, опять болеть. Вот я не могу, я вот выйду, моя говорит, хозяйка, жена говорит, а что так идешь, как дед? Я говорю, а мне руки, мне болят суставы.
17: Заболели, приходишь выписывать лекарство, которое нам якобы гарантировано бесплатно. Она говорит, так, это нету, а вот это вот, то, что хорошее, а это, говорит, у нас Минздравом запрещено вам бесплатно выписывать, только за деньги. Пожалуйста, вот и лечись.
8: Мы говорим правду про наступство. Белорусская земля, наши лясы, реки, города и вёски приняли на себе наимоцнейший удар катастрофы. Яны у личбах статистики и у соправдных человечих лёсах. А сегодня и у наших голосах. Память потребная не только для смутку, она потребная для отказности, за здоровье, за природу, за культуру правды и взаимной поддержки.
4: И Лукашенко уже до того обнаглел, что объявляет земли критически брошенные, которые должны уже, ну, должны устанавливаться. Тысячелетия. Он уже объявляет их чистыми, эти районы, и уже 1000 принял указ, подписал о введении в оборот, все в оборот, 1300 гектар, непосредственно относящихся к Чернобыльской зоне. Мы и так уже кушаем, все время вот кушали эти продукты, выращенные на зараженных землях, а сейчас уже прямо непосредственно, это специальное уничтожение народа. Это...
19: Поважанные организаторы мероприемства, удельники митингу. У відповідності з рішенням Мінгарвиконкама вам було дозволено проведення митингу до 20 годин. Своїми діяннями ви порушаєте рішення Мінгарвиконкама, з яким цілком згодилися. Переконавчо просим розвестися. Уважаемые організатори мероприятия, участники митинга.
20: Думают только некоторые керовники про свою шкуру власную, про своих семейников, они думают про народ, який треба ратовать. Ну и тому же народ ратуется, как можно теперь. Дякуют тим замежным миссиям, які допомагають не ратовать наших дітей, внуков от этой навали. Дякую, низкий поклон тим доброчинним організаціям Західної Європи, які допомагали, допомагають і будуть допомагати, треба думати. Сябрам польським, які так само переживають за нас, за нашу біду. Я думаю, хапіло цієї чорнобильської біди

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Баэфект на хвалях белорусских радиорации 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім и традиционно нагадываю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи зменливая хмарность, месцами махчимы невеликие короткочасовые дожди, особливо поводле синоптиков, это тычутся Городенщины, там нават махчимы навальницы, але, я кажу, будем жить, будем глядеть. Температура по ветра от 23 до 25, а по Берастейщине до 27 тепла. Ветер неустойливый, умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже за норму. А про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не у забаве, да, чакайтеся.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поудень у Беларуси, 11-я година у Польши.
3: У битве с масштабным лесным пожаром у Польши загинул досвеченный пилот. Калининградец заживо спалил себе у знак протеста супроть войны, але улады не дозволили никому про это доведаться. Кировцы громадского транспорта у Минску перестанут продавать талоны на проезд.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Люблинском воеводстве Польши идет борьба с масштабным лесным пожаром. Огонь охопил около 250 гектаров лесу. Ратовальникам удалось спонять дальнейшее распространение полымя, але великим коштом. На пожары разбился самолет М-18, у вынику якого загинул досвідчаний пилот. Про это поведомляют польские сродки массовой информации. Министр внутренних справ Польши Мартин Кервинский подтвердил гибель летчика, отзначивший его высокий профессионализм. Пожар классификуется как верховинный. Огонь перекидывается по кронах дрэў, что робит его особливо небеспечным и тяжкодоступным для наземных службов. На месте працуют 500 пожарных и 48 одинок техники. Чакается прибытие еще 60 экипажей в соседних районов. До тушения протягнуты вертолеты, самолеты лесной господарки и дроны для разведки. До операции долучились солдаты войску территориальной обороны. Улады поведомляют, что на данный момент огонь удалось спынить. Он больше не распространяется, хоть фронт пожару застается открытым. Найбліжэйшыя жылыя дамы знаходзяцца прыкладна за 6 кіламетраў ад агню. У Калининграде 24 лютого минулого года 37-годовый программист Александр Акунёв учинил самоспаление каля помнику советским солдатам в знак протесту супраць войны России в Украине. Про гэта поведомляе выданне важной истории. Першая згадка про гэты выпадок з'явілася у открытым докладе эстонской внешней разведки без удакладнення имя загинулого. Цитата. У третью годовину полномасштабной агрессивной войны России о 5-й године раніцы мужчина написал на снезе каля помнику российским солдатам у Калининграде не войне и подпалил себе у знак протесту, говорится у документе. Як стало ведомо, с доведки про выники дежурства следчих обгорел труп Акунёва, знайшов минак каля 6-й раницы. Место здарэння хутка прибрали, а информация про инцидент не трапила у открытый доступ и не была широко осветлена у СМИ. Так само ствержается, что официальные структуры проводили проверки, але публичной информации про выники расследования не з'явилася. На межі Польщі і Литви у районі Будіськов польські митники виявили буйну партію подроблених упаковок для цигарет. Усього більш за 5,5 мільйонів одинок. Їх перевозили у автомобілі, одним з яких керував 49-годовий громадянин Білорусі. У його причепі знайшли каля 2 мільйонів упаковок і амаль 500 рулонів матеріалу для фільтрів з логотипом відомого тетюньового бренду. У другому автомобілі, яким керував громадянин Румунії, знаходилося ще каля 3,5 мільйонів подроблених упаковок. Распочато расследование, якое проводит подляцкая мытня и податковая управа у Белостоку под наглядом округовой прокуратуры у Сувалках. Агульный кошт конфискованного товару оценивается больше, чем у 1 миллион злотых. Маркировка товару подробленными гандлевыми марками карается у Польши позбавлением воли на термин до 5 годов. Хутка кіроўцы грамадскага транспарту ў Мінску перастануць прадаваць талоны на праезд. Як паведамляюць гарадскія ўлады, ўжо восенню 2026 года купіць талон непасрэдна ў кіроўцы стане немагчыма. Гэта азначае, што пасажырам трэба будзе загадзя набываць білеты або карыстацца іншымі спосабамі аплаты праезду, паведамляе агенцтва «Мінск навіны». Мяркуецца, што гэта рашэнне дапаможа паскорыць пасадку пасажыраў, знізіць нагрузку на кіроўцаў і зрабіць працу транспарту больш эфектыўнай. У той жа час поўная адмова ад папяровых талонаў у сталіцы. Покуль не планується, просто зміниться способ їх продажу. У городі уже дійнича альтернативна інфраструктура. Десятки кіосків, каси метро, а так само інші гандлєві кропки, де можна купити талон або поповнити проїзни. Так само поширається безнаявні способи оплати. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 23 да 25, а па берасцейшчыне да 27 цяпла. Вецер неўстойлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск.

Белорусская радио, рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Самый час нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Местами неде, махчимы невеликие короткочасовые дожди, температура поветра от 23 до 25, а по Берастейщине до 27 тепла. Ветер неустойливый, умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже из-за норму.

Украинские паблики поведомляют про удар по дитячему садку в Сумах. Беларусь планует значно повеличить экономичное сотрудничество с Ираном. У Кракове пройдет встреча с письменником и былым политвязнем Антоном Беляевым. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация, расскажет Анжелика Ляльковская.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 6 травня. У такий ж день 1840-го была выпущенная первая поштовая марка «Чорний пені». Это первая в истории поштовая марка стандартного типа, выполненная у чорним кольорі с профилем королевы Виктории, коштом у 1 пені. Отсюль и назва. З'явление марок было обумовлено введением танного тарифу на листы и связано с именем Роуленда Хилла. Менавіта яму и приписывают вынаходництво поштовых марок. Мати Хилла працавала на пошті и частяком рассказывала сыну про недохопы поштовой системы. 6 студеня 1837-го Хилл высунул идею одиного поштового тарифу, який оплачивается отправником. Проект Хилла предугледжував аккурат поштовую марку. Для ажитявления проекта спотребилось 3 годы, тягом яких проводились агитация у друку, на сходах, подача петиций у парламент Великобритании ды створение союзов, якія закликали до так званого Пенни Порто, то бок поштового сбора у 1 пенні. Дякуючи намаганням Роуленда Хілла, 6 травня 1840-го

Юра Нестеренко на хвалях белорусского радио «Рация». Маю час нагадать вам про «Коладзён с бородой» программу, где картаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы, но и часами не обминаю больше-меньше цікавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Боб Сигер, Мэри МакГрегор, а так само гурты «Average White Band», «Пикник», «They Might Be Giants», «Бронский бит», Hootie and the Blowfish, Stereo Lab, The Foo Fighters. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – это час польский, программа «Коладзён с бородой». Запрашаю!

У битвы с лесным пожаром у Польши загинул досвідчений пилот. Калининградец спалил себе у знак протесту супроть войны. Кировцы громадского транспорта у Менску перестанут продавать талоны на проезд. Про это да про иншее, ось уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ, расскажем Анжелику Лельковскую.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: У битве с масштабным лесным пожаром у Польши загинул досвеченный пилот. Калининградец заживо спалил себе у знак протесту супроть войны, але улады не дозволили никому про это доведаться. Кировцы громадского транспорта у Минску перестанут продавать талоны на проезд.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Люблинском воеводстве Польши идет борьба с масштабным лесным пожаром. Огонь охопил около 250 гектаров лесу. Ратовальникам удалось спынить дальнейшее распаўсюджванне полымя, але великим коштом. На пожары разбился самолет М-18, у вынику якога загинул досвідчаный пилот. Про гэта поведомляют польские сродки массовой информации. Министр внутренних справ Польши Мартин Кервинский подтвердил гибель летчика, отзначивший его высокий профессионализм. Пожар классификуется как верховинный. Огонь перекидывается по кронах дрэў, что робит его особливо небеспечным и тяжко доступным для наземных службов. На месте працуют 500 пожарных и 48 одинок техники. Чакается прибытие еще 60 экипажей соседних районов. До тушения протягнутые вертолеты, самолеты лесной господарки и дроны для разведки. До операции долучились солдаты войск территориальной обороны. Улады поведомляют, что на данный момент огонь удалось спынить. Он больше не распаўсюджваецца, хоть фронт пожару застается открытым. Найбліжэйшыя жылыя дамы знаходзяцца прыкладна за 6 кілометраў ад агню. У Калининграде 24 лютого минулого года 37-годовый программист Александр Акунёв учинил самоспаление каля помнику советским солдатам в знак протесту супраць войны России в Украине. Про гэта поведомляе выданне важной истории. Першая згадка про гэты выпадок з'явилася у открытым докладе эстонской внешней разведки без удакладнення имя загинулого. Цитата. У третьего давину полномасштабной агрессивной войны России о 5-й године раніцы мужчина написал на снезе каля помнику российским солдатам у Калининграде не войне и подпалил себе у знак протесту, говорится у документе. Як стало ведомо, с доведки про выники дежурства следчих обгорелый труп Акунёва знайшов минак каля 6-й раницы. Место здарэння хутка прибрали, а информация про инцидент не трапила у открытый доступ и не была широко осветлена у СМИ. Так само ствержается, что официальные структуры проводили проверки, але публичной информации про выники расследования не з'явилось. На меже Польши и Литвы у районе Будзіскаў польские мытники выявили буйную партию подробленных упаковок для цигарет. Усяго больше за 5,5 миллионов одинок. Их перевозили в автомобили, одним из яких керовал 49-годовый громадянин Беларуси. У его причепе знайшли каля 2 миллионов упаковок и амаль 500 рулонов материалу для фильтров с логотипом вядомого тытюнёвага бренду. У другим автомобиле, яким керовал громадянин Румынии, знаходилось еще каля 3,5 миллионов подробленных упаковок. Распачата расследование, якое проводить подляцкая мытня и податковая управа у Беластоку под наглядом округовой прокуратуры у Сувалках. Агульный кошт конфискованного товару оценивается больше, чем у 1 миллион злотых. Маркировка товару подробленными гандлевыми марками карается у Польши позбавлением воли на термин до 5 годов. Хутка кіроўцы грамадскага транспарту ў Мінску перастануць прадаваць талоны на праезд. Як паведамляюць гарадскія ўлады, ўжо восенню 2026 года купіць талон непасрэдна ў кіроўцы стане немагчыма. Гэта азначае, што пасажырам трэба будзе загадзя набываць білеты або карыстацца іншымі спосабамі аплаты праезду, паведамляе агенцтва «Мінск навіны». Мяркуецца, што гэта рашэнне дапаможа паскорыць пасадку пасажыраў, знізіць нагрузку на кіроўцаў і зрабіць працу транспарту больш эфектыўнай. У той жа час поўная адмова ад папяровых талонаў у сталіцы. Покуль не планируется, просто изменится способ их продажу. У городе уже денежа альтернативная инфраструктура, десятки киосков, кассы метро, а так само иные гандлевые кропки, где можно купить талон альбо пополнить проездны. Так само поширается безнаявные способы оплаты. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 23 да 25, а па берасцейшчыне да 27. Цяпла, вецер неўстойлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 6 траўня. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара в рамках программы «Кола дзён с бородой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
4: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
5: Білосток і Подляшшя.
6: 6 травня, середа. Час – это абстрактное понятие, покуль ему не надается материальная форма. Подляский институт культуры запрашивает видать выставу Беаты Палікот Бароўскай «Час тканины. 365 плятеньев». Это монументальный запись 2025 года «Ткацкий дённик», в яким слове заменены нитка.

0: грозную историю настойливости ритма и измен. Выставу по 23 травня сможем поглядеть у выставочной зале Пику, что по улице Килинского у Белостоку. Дипломы 2026. Музей скульптуры Альфонса Карнага у Белостоку запрошает ведать выставу дипломных прац у сёлетних выпускников Мастацкого лицея у Супраси. На выставе представлены проекты четырех специализаций: мастацкая друкарская техника, техника скульптуры, текстильное мастацтво и интермедиа, а так само працы у техницы малюнку и живопису. Представлены працы от фильма у анимации и инсталляции про ткацтво, графику и скульптуру до керамики и медалю. Демонструют широкий диапазон майстерства и разностойную индивидуальную мову выражения этих молодых мастаков. Центр культуры у Супраси и Супраская публичная библиотека запрошают поглядеть фотовыставу Ежи Петра Роецкого «На меже». Выстава працует у Супраской публичной библиотеки у зали «Лилипут». Подляская опера и филармония запрошает видать выставу живопису Богумилы Масицкой Григорчук. Выстава будет працевать по 7 червеня у выставочной зале Подляской филармонии, что по улице Одесской. Белостоцкий осеродок культуры запрошает видать после конкурсную выставу 14-го выдания фотоконкурсу национального огляду сучасной фотографии «Шляхи погляду». Выстава по 10 травня працуе у фойе кинотеатру Форум.
1: Афиша. Культурное житё региона.
2: Белосток и Подляшье.

Родился Боб Сігер, американский рок-музыка и автор песен, який пачаў карьеру у 61-м годе. После нескольких годов локальной ведомости у родном Детройте, у 68-м Сігер собрал команду The Bob Seger System, после чего вышел альбом Rambling Gambling Man. Праца оказалась поспяховой, а заголовный трек добрался до 17-го места чарта Билборда.

0: Гостинице.
1: Грузинская гостеприимальня демонстрирует миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: вот цепкала, кукла вот цепкала, кукла вода вот цепкала.
1: Радио Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з відомим правооборонцем правооборончого центру «Весна», былим політв'язнем Леонідом Судоленко про те, як змінилася праця правооборонців, одної з самих відомих організацій по обороні прав білорусів після 2020 року.
3: Як змінилися ваші мети і принципи праці після вимушеного переїзду за межу?
4: Звісно, коли порівнювати мою працю до 2000-го года и ту працу, в якую я включился в 23-м годе после вызволения из тюрьмы и, можно сказать, примусового покидания краины. Эти методы умовы працы изменились. То бок, в Беларуси ранее одним из инструментов являлись суды. Мы ходили в суды и по громадянских, про социально-экономичных питаннях мы боронили людей. Конечно, нас по криминальных справах не пускали в якости оборонцев. Тем не менее, по восьми этих справах, которые я обозначил, мы активно с допомогой доверенности профсоюзной активно боронили социально-экономичные правы, громадянские правы, ахвяр порушения прав. Знову же мы використовували ранее усе сродки внутренней обороны того ці іншого порушеного права, каб надалей поставить питання обновления права на международном узровне. Для белорусов таким одним из самых эффективных таких механизмов з'являлася индивидуальная скарга у комитета ООН по правам человека, чим мы вельми активно и пристались. Вельми шмат вышло повідомлення с Гомельского региона, с нашего офиса, менавіта гэты комитет. Треба сказать, что в 2023 году Беларусь вышла с факультативного протокола до Международного пакта об громадянских деполитичных правах. Из этого часу белорусы сгубили вот это единое право на оборону своих прав в Комитете ООН по правам человека. Тут треба так само отзначить, что наша краина з'являлась и з'являється до сьогодні единой краиной у свете, маю на увазі Беларусь, громадяне яких позбавлены можливості звертаться навпрост у Европейский суд по правам человека. Это механизм, он больше эффективный для обороны прав. Тем не менее, Беларусь не ратифицировала Европейской конвенции по правам человека. И, безусловно, мы, белорусы, не могли супроть своей державы подавать ненавито скарги у Европейский суд. А тут мы еще сгубили и этот инструмент. Бодай один инструмент, потому что застався комитет по ликвидации дискриминации в отношениях до женщин, але это больше узкая такая махчимость обороны правов. Ну, по-перше, это гендерное питание, только женщины могут туда звертаться. Поэтому, коли вось поравновывать те махчимости, те методы, которые основали у нас до 2020 года, до 2023 нават года, и зараз, то, безумовно, розница вельми істотная.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: У Армении отреагировали на ноту белорусского министерства замежных справ. У свояков кандидата у координационную раду проходят пиратрусы. Гульня Мацкевича у польских Татрах разноголосие.
2: У студы новинова Львовская.
3: У отказ на ноту белорусского министерства замежных справ у Армении повторили: Армения не будет провинцией. Относины помеж Армении и Беларуси погоршают не заявы официальных особ, а конкретные недоброзычливые кроки. Это выникает из сегодняшней заявы старшини национального сходу Армении Алена Симоняна. Политичный курс – это питание выбору каждой державы. Для Республики Армения права человека и свободы есть наиважнейшими каштовными. И я лечу, что каждая держава выбирает свой шлях. Мы обрали шлях демократизации Армении. Яны крыху инши, сказал Симоньян про Беларусь. 5 травня у Министерства замежных справ Беларуси выкликали часового поверенного у справах Армении Артура Саргасяна и улучшили ему ноту протесту. Армянскому дипломату был заявлен рашуты протест и уручена ответная нота в связи с опошними несябровскими деяниями армянского боку, поведомило Белорусское министерство замежных справ. 1 травня спикер парламенту Ален Симоньян заявил, что улады Армении не дозволят краине перетвориться в другую Беларусь. 4 травня пресс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Руслан Варанков назвал эти слова перед выборчим популизмом и отчаянной спробой оттягнуть увагу у властных выборников от серьезных внутренних проблем. 6 травня Симоньян повторил: Армения не будет провинцией, Армения не будет у политической залежности. Правоабаронцам весны 6 травня стало ведомо про несколько фактов пиратрусов у свояков тих, кто все лето вылучается у координационную раду. Инших деталей покуль не поведомляют. 23 красовика стало ведомо, что КДБ признал экстремистскими формованиями выборчие списы на выборах у координационную раду. Выборы у координационную раду 4 скликания пройдут 11 до 17 травня. На их зарегистрировали каля 180 кандидатов. Некоторые политики отмовились от удела у выборах у координационную раду. Супрацовництво белорусской диаспоры с демократичными силами слабее. Про это свят акции, коли с 1000 белорусов у 2021 году, у 2026 приходят несколько сотен, а на штодённые акции сотен человек приходит пару десятков. Як зробить, каб супрацовництво помеж диаспорой и демократичными силами было долготерминовым, говорит докторка наук у галине коммуникации, доследчица медиа и гендера Ирина Сидорская.
4: Система коммуникации повинна быть налажена, и она повинна быть с одного боку простая, как, ну, на самой справе звычайные люди разумели, где они могут выказаться, у каких каналах, как это сделать так, как тебе докладно вот пришел отказ. Ну, а с иншого боку, как она была эффективная, и мы могли выказывать свои пропановы до того, как будет принято некое решение.
3: А вот Ирина Сидорская, диаспора для больше активной деятельности и самостоятельности повинна створить свою раду. Несколько дней тому в польских театрах завершилась так званая гульня Мацкевича, которая собрала больше за 60 удельников у основным белорусских активистов. Подея выкликала широкий резонанс в социальных сетках. Своим бачанием подеи поделился удельник гульни, блогер и политический аналитик Микола Дядок.
5: Я ошукнул целый шерг новых идей. Я смог поглядеть на некоторые проблемы под таким углом, под яким я ранее не глядел, бо я оказался у громадстве множества разумных людей, людей с политическим и громадским досвидом, и, отповедно, они поширили мои когнитивные возможности, за что им великий дякую. Тобок для меня сумма уже не нулевая. По-другое, я смог сконтачиться и установить нормальные отношения, приязные с огромной количеством людей, яких я не ведал ранее, которые пришли в демократичный рух, уже коли я сидел.
3: Для Миколы Дядка это был первый досвид удела у подобной гульни Мацкевича, и он лечит, что критика этой гульни только разъединяет громадство. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На раксаводарі заховуць у нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, месцамі хмаркі па небе гуляюць, месцамі нават і дажджы, пераважна на гарадзіншчыне дажджы могуць быць. А вось грашу і на Беласток. Змяніўся прагноз, сказаў я пра тое, што ў Беластоку чакаецца навальніца каля 17-й. Бачце, ўжо і няма гэтай навальніцы. Што ж, можам спадзявацца, што адышла ад нас. Хаця не змяняе гэта факту, што, напрыклад, зараз у паўночнай частцы гарадзіншчыны ад Ліды ды ў бок мяжы з Літвой дождж дастаткова інтэнсіўны можа быць. Тэмпература паветра плюс 19 у Гародні, 20 у Лідзе, 23 у Ваўкавыску, 26 у Беластоку ды ў Хайноўцы, 27 у Берасці ў Кобрыні, 28 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер, месцамі парывы да 15-20 метраў за секунду, гэта ўжо значныя парывы, ды паніжаны атмасферны ціск, ён увечары пачне павышацца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. День с Рацией.
2: Я жадаю вам доброго дня, так само запрашиваю черговую ходину на хвале белорусского радио Рация, ну а тут у студии Лады Гриневски. 98.1 FM у Беластоку, да и Гарудни, 99.2 FM у Берасти, да Белой Подрезки, да и так само в интернете rc.com. Нагрею наши координаты, как не сгубиться у FM просторы нашего помежного региона. Напереди черговые темы, да и черговые информации обовязково.
0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: это треба, хай обмерковываются, але с грошима мне вогуле не зрозумела предъява. Это не гроши не громадские, это гроши не этих комментаторов, это гроши людей, которые свядомо сгодились с этой гроши выдатковать по мероприятию. Но сгодились они и сгодились, это их право, это их решение. Если они лишат, что это варто, значит, на во что их за это, ну, мягко кажучи, недоречно за это починать их цковать, там, клевать, да. Тому, ну, такое кпины гэтые и высмеивание крыху, они мне не подобаются. Я думаю, что это таки черговая проява некой антисолидарности сярод белорусов, такая непригожая. Может, кто-то покрылся, что его не позвали, тие не позвали. Ну, вот, тому уже, ай, ну, вот все это дарма, беспонтово чергово разъездили и так далее. Я не лечу, что это было бессенсовно. Я уже сказал, повсюду записал, что выник я лечу позитивно.
1: Скажите, який вот персонально для вас, який это был выник с этой гульни, что цікавого удалось для себе, так скажем, придбать?
0: Я пошукнул целый шерх новых идей. Я смог поглядеть на некоторые проблемы под таким углом, под яким я ранее не глядел, бо я оказался у громадстве множества разумных людей, людей с политичным и громадским досвидом. И, отповедно, они поширили мои когнитивные можливости, за что им великий дякую. То бок для меня сумма уже не нулевая. По-другое, я смог сконтачиться и установить нормальные отношения, приязные с огромной колькостью людей, яких я не ведал ранее, которые пришли в демократичный рух, уже коли я сидел. Я смог лепей себе уявить, что себе являет демократичный рух, кто у нем есть кто, кто чем керуется и так далее. И я могу судить по отгуках, что и у многих людей такой самый выник. И, кроме того, они еще и этими гульнями зародились энергией вельми мощно. Отчувают натхнение, ожидание что-то робить. Аж на крылу у некоторых выросли. Вот такая есть там шерогу людей эйфория. Ну, у меня нема, але у коли у когости есть, так я только рады за их. Вот такие выники, я думаю, коли это был таким вельми социально корыстный нетворкинг, про який все литерально удельники кажут, что им было корыстно, им сподобалось. Ну так за что, что высмеивать, что критиковать?
2: І подобна гульня ладзіліся метадолагам ды філосафам, былым палітвязням Владзімірам Мацкевічам яшчэ ў Беларусі, але гэта першы такі праект пасля вызвалення ды ў эміграцыі.
3: Дзень з рацыяй.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Криночка. Православная религійная передача на беларускім радіо рація. Слухайте кожную неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. В Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой. Радиорация. Нас чувать в найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радиорация. Весна. Правоабарончая передача на беларускім радіо рація. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіо рація прапануе.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Так само далі працягуем наш ефір, де закрываємо чергові теми. Координаційна рада – це нагадую представничий орган білоруської демократичної супольності. За межою тут протягується підготовка до виборів, які відбудуться 11-17 травня. Під час конференції розпрацьовщик платформи, на якої відбудуться нагадую вибори, Павел Лібер, подробязно потлумачив, як менавіта буде організований процесс голосования.
2: Первая важная история, то что у нас сейчас есть условно два этапа голосования. То есть первый этап – это информационная кампания. Это то, что происходит у нас до выборов. То есть у нас есть площадка информационная, это очень важно, она называется trysvanny.com. Соответственно, если вы за границей, на нее можно доступаться просто по этому адресу. Если вы в Беларуси, то есть специальный безопасный адрес для людей внутри страны, который не оставляет следа захода на определенный домен у телеком-провайдера. Собственно, эта площадка используется для того, чтобы рассказать про наши списки. Собственно, сегодня себя заполнили уже достаточно много списков. Соответственно, можно зайти на площадку, можно посмотреть на эти списки. Вот эта история важна не только для людей, но и для представителей самих списков. Потому что с этой площадки мы потом автоматически смигрируем все данные, все фотографии людей в платформу голосования. Платформа голосования – это отдельный продукт. Он не будет на трех слонах. Три слона – это только информационная площадка.
3: Відповідно, Павел Лібер розповів, буде проходити процес голосування у період з 11 по 17 травня 26 года на виборах у Координаційну раду 4-го скликання.
2: Значит, в момент выборов у нас появится два канала, мобильный канал и веб-канал. То есть мобильный канал – это мобильное приложение, которое, как и в 2024 году, будет рекомендовано людям за границей. Мы не рекомендуем ставить мобильное приложение для тех, кто в Беларуси. Из нововведений в этом мобильном приложении будет две опции прохождения верификации. Значит, первая опция – это старый синий паспорт. Соответственно, вторая опция – это белорусский национальный паспорт, или как его кто-то называет, там паспорт Новой Беларуси, хотя он официально так не называется. Никаких других документов приниматься не будет. Мы не будем принимать ВНЖ там. И не будет ситуации, когда человек вдруг мог бы проголосовать и по тому документу. Если человек выбирает синий паспорт, то он проходит процедуру KYC. В прошлый раз было то же самое. Человек показывал документ, человек показывал лицо. Происходило, соответственно, там сличение, что это действительно тот же самый человек, что это валидный документ. Значит, в этот раз мы меняем провайдера. В прошлый раз это был провайдер Verif, сейчас это будет компания Samsap. Значит, если человек выбирает белорусский национальный паспорт, все то же самое будет работать и в вебе. То есть интерфейс здесь показан мобильно, но по сути в вебе будет все то же самое. Как бы, соответственно, в этот момент человека перенаправят на сайт belaruspasport.org, где он получал свой паспорт, записывался на получение, и, соответственно, мы доверяем белорусскому паспортному центру. То есть там человек подтверждает, что он действительно готов передать из паспортной системы информацию в платформу голосования. В белорусском паспортном центре все люди проходят верификацию вживую.
3: Видно, Павел Лібер розповів про важні околичності, особливості голосування на виборах 4-го скликання у Координаційну раду.
2: Здесь есть очень важная ремарка. В 2024 году у нас было приложение «Беларусь ID», в котором люди проходили верификацию, но поскольку мы сменили платформу и сменили провайдера, старые верификации работать не будут. Для того, чтобы все это было консистентно, вам придется пройти верификацию заново, даже если два года назад вы ее уже проходили. Что важно? Для голосования мы, как и два года назад, непосредственно для точки приземления голосов, используем блокчейн-платформу Logdoni. И особенностью этой платформы является то, что тот код, который вы получаете при голосовании, вы можете проверить непосредственно на самой платформе, чтобы удостовериться, что ваш голос был записан правильно. То есть у нас появляется третья сторона, которая гарантирует вам, что блокчейн-платформу, транзакция с вашим голосом долетела правильно, то есть таким образом обеспечивается двойной контроль непосредственно приземление голоса в платформу голосования.
1: И тут, друзья, я нагадаю, что голосование на выборах Украинской Рады запланированное 11-17 травня. У выборах удельничают 9 списков, которые претендуют на 80 мест. Усяго это 174 кандидаты.
0: Радио Рация.
4: Слышь песни, спевая весна, у поветры сняжинки зникаюсь. На коленях сходит зима, от жаданьев я не утрываю. И так хочется у неба взлететь, а летом я еще не шакаюсь.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Крым прогрозил Ирану новыми бомбардованиями, коли не будет домов. У Гомли былых политвязня упачали массово выкликать на так званые профилактичные гутерки. Правооборонный центр «Весна» надали змагается за правы изневоленных.
2: У студии новина Валя Войовская.
3: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов спынить военную операцию супроть Ирану, коли Тегеран погодится выполнять ранее узгодненные умовы. У отворотном выпадку, заявил Трамп, Иран чекают еще больше масштабные и интенсивные удары. У своем поведомлении у социальной сети Труд Сошел Дональд Трамп означил, что операция под назвой «Эпичная лютость» может завершиться, а Хурмузская паратока будет снова открытая для судноходства, коли Иран погодится дать тое, про что было узгоднено. Коли они не погодятся, почнутся бомбардование, и, на жаль, они будут на значно большем узровне интенсивности, чем были ранее, подкрестил американский президент. Заявы прогучали на фоне поведомления про наближение Баку до домовленности. 4 травня Трамп объяснил про початок операции «Проект Свобода» для сопровождения судна през Хурмузскую протоку. Однако уже сегодня, 6 травня, поведомил про ей наичасовое припинение. Поводле его такое решение было принято с уликом просьбой Пакистану и інших краинов, а так само у связи со значным прогрессом у перемовах с Ираном. Кроме того, держсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты уже завершили активную наступальную фазу и переходят до этапа, связанного с разблокованием протоки. Людей, которые прошли через политическое изневоление, начали массово выкликать у Раусы. По воле информации Гомельской весны, гуторки имеют важную околичность. Их часто проводят особы у цивильными, которые не называются и не тлумачат процессуального статуса. Пытают былых политзняволенных не об правопорушениях, а про особистые переконания и приватное житё. У конца такой размовы людей просят поставить подпись, что так званая профилактичная гутарка проведенная. Фактично, говорка не об профилактике, а о протях контролю, психологичным тиску и сборе информации, навод после отбытия покарания. Нагадаем, что правооборонцам весны стало ведомо про несколько фактов пиратрус у сваякоў тых, хто сёлета вылучаецца ў каардынацыйную раду. Пасля 20 году праца праваабарончага цэнтра «Вясна» ў выгнанні змянілася, але не спынілася. Сябры «Вясны» працягваюць бараніць рэпрэсаваных і не адмаўляюць у дапамозе тым, чыя правы парушаны і хто звяртаецца. Гаворыць вядомы беларускі праваабаронца былы палітвязень Леонід Судаленка.
4: Зараз фактычна падчас правового дэфолту ў краіне, менавіта так сёння мы праваабаронцы характарызуем ту ситуацию, якая склалася с правами человека. Этого безмежа, этого конвейера, який не припиняется, репрессию, дочинение до громадянского насельництва. Безумовно, ничего мы фактично тут не можем зробить, каб оборонить правы ахвяры на национальном узровне, а я уже сказал, что инструментов для обороны на международном узровне практично не засталось.
3: По словам Леонида Судаленки, правооборонцы шукают новые методы для борьбы с режимом у галине права у человека. Это фиксация злочинства режима у относинах до своих громадян, огучивание этих злочинств прос разные СМИ и социальные сетки. Белорусский постпанк-гурт «Сербский нож» выступит в Варшаве у пятницу 8 травня. А кроме того, коллектив теперь рыхтует альбом, рассказывают творцы.
5: Мы уже долго чекаем на новые маски, бо мы супрацовничаем с дизайнерками с Познани, вельми клевыми, які нам их робят. Коли мы их дочекаемся, мы зробим фотосет, які будет уже разогревом до нашего альбома. Еще будет 8 травня концерт, але там мы играем с поляками. Чеканий нема особливых, просто есть разумение, что треба пограть с поляками, и там, может, когось из поляков долучить до нашей движухи.
3: До речі, у суботу артисти виступили на фесті «К6 Geek». Івент включав як музичну частку, так і літературну, а подія відбулася у Варшаві. А більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про згадину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само, як правильно сказати, то більш хмару під вечір у нашому поміжному регіоні, ну, але так само місцями у повночній часи Білосточина зараз уже створаються невеликі дажі, де по-ранішому яни можуть бути менавіта на Харадінщині, так само у повночних частках дажу, хочу сказати, багато, але не абсолютно, так само немає такого дажу і у центральній частці Білорусі. Температура повітря зараз 19 у Лідзі, 20 у Гародні, 23 у Білостоку, 24 у Волковиську, 26 у Бірості, 27 у Кубрині, ди так само у Пінську. Уночі плюс 12-14, перемінає в облачність без істотних опадків, вірогодність опадків 5-10%. Паўднёва-заходні вецер, паніжаны атмасферны ціск, ён увечары пачне павышацца, ну а таксама месцамі больш адчувальныя парывы сёння.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё ФМ. Дзень з «Рацыяй».
2: У чергову годину на хвилі Білоруського радіо «Рація» я так само вас щиро запрошую. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподрядський, де так само інтернеті rc.com. Про Чорнобиль, де про білоруську екологію. Між іншим, напереді пойде розмова.
0: «Рація». Радіо «Рація».

0: Ігоря Білорського, Радіо Семика, з вами протягуємо наш ефір, де закриваємо чергові теми. Зараз розповідаємо. Білоруські постпанк-гурт «Сербські ноша» виступить у Варшаві 8 травня. Та також тепер колектив рихтує новий альбом. Марині Савіцькій музики розповіли подробязності своїх творчих кроків.
1: Ми вже довго чекаємо на нові маски, бо ми співпрацьовуємо з дизайнерками з Познані, вельми кльовими, які нам їх роблять. І ось, коли ми їх дочекаємося, ми зробимо фотосет, який буде вже розігревом до нашого альбому. Це найближчим часом. Ще буде 8 травня концерт, але там ми граємо з поляками. Чеканів нема особливих, просто є розуміння, що треба пограти з поляками і там, може, когось із поляків долучити до нашої движухи.
2: Ви на фесті АДК 6 Live. Перша думка, яка приходить у голову, коли ви узгадуєте на угол цей проєкт, це?
3: Очень класний і оригінальний, на мій взгляд, підхід іменно к візуальній організації. То есть очень круто сделан Инстаграм, очень много различных постов, историй, которые постепенно рассказывают, что будет на этом мероприятии, какие выступающие, какие дополнительные активности и так далее. С этой точки зрения, с точки зрения организации, на мой взгляд, все выглядит очень круто. И, ну, честно говоря, это просто такой, как будто бы немножечко уровень выше того, что было раньше, что я видел.
1: Ну, так само, подтримаю Мишу, это просто первое, что приходит до голови, это высокий уровень профессионализма, просто организационный, музычный.
4: Стопудово, хлопцы профи, часами навод занадто, але мне здається, ну у нас тут сегодня отбылся эксцесс с нашими собрами, але мне здається, это больше политика клуба.
2: Что для вас на этой подзее больше важное? Музыка альбо поэзия?
4: Я думаю, у гэтым усім найбольш для мене важна а не то, а просто каб добра паваюць час.
2: Уражаннямі ад фэсту ад К6 Live падзяліліся і арганізатары івенту Стас Мурашка і Антон Шніп.
5: Приятно, волнительно увидеть всех этих людей, посмотреть на них, какие они. В общем, радостно в целом так.
6: Согласен, волнительно и радостно. Клёво, что вроде бы всё получилось. У нас был классный вечер.
2: Якая была галоўная складанасць, калі вы рыхтавалі гэты фэст?
6: Тяжелый вопрос. На самом деле, сделать фест не так просто в принципе, если сделать его правильно. Мы постарались сделать правильно. Сложность была с датой, потому что маювка тяжелый термин такой, но вроде бы мы все преодолели.
2: А чего отрывали соправданное задовольнение?
5: То, что у нас формируется команда, к нам подтягиваются люди, которые помогают нам, вот, в частности, с дизайном. Такая классная реклама была, это вот благодаря Яне. Даша взяла на себя многое, да?
6: То есть... Ну, это на самом деле, да, Антон классный аспект выбрал, что реально команда. Если все своей сплоченностью идут к одной цели и понимают ее точно, то, скорее всего, очень мало вероятности, что это не получится.
5: Было здорово, что когда начинали готовиться к фестивалю, мы разделились, Стас занимался концертом, подготовкой, я там параллельно монтировал кольских псов. Ну и это было приятно, что каждый занял какую-то нишу, там Яна трудилась над дизайном вместе со Стасом, то есть мы каким-то таким четверным, пятерным ударом двигали это все, и как раз вышли кольские псы эпизод, выдохнули, провели там закрытый показ, тоже было здорово, ну и параллельно вся история фестиваля развивалась.
6: Я думаю, что мы уже начали планировать следующие съемки К6, даже, наверное, так активных планирований у нас 2 эпизода мы хотим снять в ближайшие 1.5 месяца, это в идеальном случае.
5: План есть, то есть как бы что делать дальше по К6, и будем его придерживаться.
2: Коли наступный фестиваль?
6: Хотелось бы осенью, еще в этом году хотелось бы сделать что-то, и было бы круто сделать что-то еще побольше. Либо вписаться в фестиваль со своей сценой, например, К6, либо организовать 2 сцены не в клубе, не в подвале, а где-нибудь, не знаю, на свежем воздухе, когда темно, когда деревья, когда никого нет вокруг, никаких домов, вот это было бы круто.
0: Так само побачить випуски К6 Live тепер можна так само на YouTube-каналі.
7: Слухай нас в інтернеті.

0: так само зараз доклада по Україні застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі.
1: День з рацією.
0: Ну что ж, принамсі зараз у Белостоку дажджу не бачно, але есть порывистый и трошечки холодноватый ветер. Дарыча, сказал я, почув я говорить про дажджи, яны такие невеликие местами з'являються, наприклад, зараз у полношных частках Белостурчины. Ды так сама недалека до Хайнуки, може быть, каля Волковыску, ды так само у бок Пружанов. Час от часу местами есть гэтыя дажджи, пераходность опадку 5-10%, зараз у вечера, ды так само у ночи. Выникая за информацию. Синоптиков. Температура по ветра зараз 20 у Лиде, Дыхарудне 23 у Белостоку, 24 у Хайнуце, 26 у Бересте, 27 у Кубрине, 26 у Пинску. Поўднёва-заходний ветер, порывы до 15-20 метров за секунду, нават месцами, ды понижен атмосферный тиск. 7 травня. Наперадзе завтра умовы надвор'я будуть вызначаць атмосферные фронты, ды неустойлівая паветраная маса, якая поступає з паўднёвага заходу Європи. Перемінаем вублачнасць, завтра чакаем больше дажджу, месцами на валініцы ды залевы. Ветер перемінлівых напрамкаў умераны, при наваліницах, ну, вядома, справа парывісты. На термометрах завтра плюс 21, у пятніцу плюс 14. Так вось трошки под конец тыдня зламаецца надвор'я.
1: Культурнае жыццё рэгіёна завтра.
2: Белосток и Подляш.
3: 7 травня, четвер. У Белостоку презентуются два незавершенные романы Владислава Хроменки. Фонд «Коммуникат.орг» выдал сборник прозы за участно померлого литератора и журналиста белорусского радио «Рация». Книга мае назву «Несвийская крыза» альбо «Вернутый рай». Поводы выдавца у сборника включили нигде дагэтуль не публикованные тексты двух незавершенных романов о Хроменки «Несвийская крыза» и «Выкрадание». Дальник гукал. У презентации выдания примел дел письменник и сябра автора Олеся Аркуша, так сама удова письменника Вольга Ахроменко. Импреза почнется о 18-й хатине у белорусским хабе «Новая земля». Культурно-адукационное товариство «Видок» запрошает на прогулку по стежце старых домов. Запрошаются все, кто любит историчный Белосток и хочет да помогче заховать его историчные будинки. Первая прогулка по районе Пяски. Гид Андрей Клопотовский, створальник Осідловника. Початок 18:30, место встречи Модернистская вилла, что по улице Складовской Кюри. Подляская опера и филармония запрашивает видать выставу живопису Богумилы Масицкая Григорчук. Выстава будет працевать по 7 червеня у выставочной зале Подляской филармонии, что по улице Одесской. Белостоцкий осиродок культуры запрашивает видать после конкурсную выставу 14-го выдания фотоконкурсу национального огляду сучасной фотографии «Шляхи погляду». Выстава по 10 травня працует у фото.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Дональд Трамп заявіў, што аперацыя ў Армузскім праліве па суправаджэнні судоў, якія захраслі ў Персінскім заліве, будзе прыпынена, бо трэба ацаніць магчымасць заключэння мірнага пагаднення з Тэгераном.
2: Аперацыя мае назву «Праект Свабода». Яна пачалася ў панядзелак, яе мэта – вывесці суды трэціх краін з Персідскага заліву.
1: Трамп сцвярджае, што рашэнне па прыпыненні праекту было прынята ў сувязі з велізарнымі, ваеннымі поспехамі і значным прагрэсам у дасягненні мірнага пагаднення з Іранам.
2: У той же час иранские державные медиа заявляют, что пропынение операции свечить про то, что Трамп отступил после серии неудач у спробах разблоковать житёво важное для сусветного судноходства водный шлях.
1: Что отбывается у регионе на Самреш? Запытались у экспертки у международных отношениях Розы Дурарбековой.
3: Дальше верить словам Трампа я не могу, потому что сколько раз он уже говорил о том, что война закончилась, что уже все хорошо, что он уже победил. Но переговоры, видимо, действительно идут. Он сказал, что идет значительный прогресс. Но пока со стороны Тегерана заявления не очень хорошие. Это означает, что переговоры идут тяжело. Вот. То есть пока вот такая ситуация. Но вы видите, ситуация пока неразрешимая. Намерение, конечно, вести переговоры есть. Но из всего того, что я читала за последние буквально дни, так как уже наконец-то назначили профессионального дипломата, я имею в виду Рубио, да, до этого Кушнер и Витков, и кто-то там еще, господи, Хесгет, боже. Ну, если вы хотите запороть ситуацию, я так понимаю, надо вначале послать Венца, потом Кушнера с Витковым, и тогда завалятся все переговоры, и в конце надо эту ситуацию спасти. Если надо ситуацию спасти, посылают Рубио. Вот, послали Рубио, значит, ситуация совсем плохая. Вот, они ничего не могут сделать. Они не переговорщики, они не дипломаты. Они ведут переговоры бизнес, дипломатия и политика, и Ближний Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно, такая же история была. Вот, поэтому Рубио отправили. Рубио придумал, я так понимаю, вот эту вот комбинацию, что они делают, заканчивают эту операцию под названием «Неукротимая ярость». И назвали, ну это нет, не они назвали, а американские журналисты назвали операцию Рубио под названием «Экономичная ярость». Вот, но она называется там, по-моему, по-другому, «Пакт свободы», что-то такое. Но не суть. Я надеюсь на то, что Рубио, я профессиональный дипломат, все-таки он не найдет некую такую развязку. Потому что там вельми складано знайти эту развязку. И там спотребится, например, перемовы с Израилем. Потому что Иран за всюди прив'язує свої потребування к тому, как Израиль спынил зараз операцию в Южном Ливане, но под Новым Ливане. И так само с ядерной программой. И так само треба признать, что все ж таки краина зараз, она находится под керовництвом, и там больше значения мае зараз корпус стражи исламской революции, вы ведаете. Но зараз там отбываются казни над протестующими, которые вышли в январе. Вот. И тут очень сложно найти эту развязку, потому что Армузский пролив — это тот актив, который Иран просто так не отдаст. Вот. Что сделать с этим можно? Ну, можно сравнять с землей Иран и иранский народ — 94 миллиона человек. Я хотела бы спросить у наших уважаемых слушателей. Такой вариант есть? Если такой вариант будет, ну, я имею в виду, если будет снова возобновлены масштабные бомбардировки, то это будет... Вот это вот как раз дорога к этой большой волне. Вот. Другого выхода нет. Надо договариваться, надо идти находить развязку. Сможет ли это сделать Рубио? Я надеюсь. Вот, но это произойдет не так быстро, и еще не раз будут остановлены переговоры, не раз будут они сорваны, и еще не раз Армузский пролив будет обстрелян. А вот страховые компании, которые дают страховку морским судам, они фактически все относятся очень скептически к этой истории.
2: На Дойчэ дзяржсекратар США Марко Рубіо пацвердзіў, што аперацыя «Эпічная лютасць» і наступальныя дзеянні США супраць Ірана завершаныя.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Зеленский заявил, что российский бок порушил режим спынения огню перед днем перемоги. Тихановская у Армении обмерковала служивание междержавного вышуку супрать белорусов. Подрыхтовка до выборов у координационную раду. Что важно ведать про безпеку?
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Российская армия нанесла серию ударов по шерагу украинских городов и населенных пунктов, а так сама протягнула активные боевые деяния и обстрелы 6 травня, заявил президент Украины Владимир Зеленский. И он, у приватности, згадал опошние удары России по Днепре, Запорожье и Краматорску, где загинули люди, а так сама штурмовые операции уздовж линии фронту. Ранее Киев выказал готовность дейничать люстрана, уличивающе на зойливые российские заклики относно режиму тишини подчас параду 9 травня. Учинивши напады на Украину, российцы порушили обвещанный с 6 травня Владимиром Зеленским режим спынения огню. Владимир Путин заявил о перемирии своего боку на дни 8 и 9 травня. Керавница об'єднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская падчас візіту ў Арменію сустрэлася з прадстаўнікамі армянскай экспертнай і грамадзянскай супольнасці. Падчас сустрэчы абмеркавалі, як развязваць кейсы, калі рэжым Лукашэнкі злоўжывае інструмента міждзяржаўнага вышуку супраць беларусаў. Таксама гаварылі пра ўзаемадзеянне паміж асветніцкімі і культурніцкімі ініцыятывамі, запрашэнні беларускіх ініцыятываў у Армению, супольные проекты с белорусскими медиа-организациями. У столицы Армении и Ереване проходил саммит Европейской политической супольности. Разом с больше как 30 лидерами европейских стран и премьер-министром Канады на его прибыла Светлана Тихановская. Это первый визит белорусской лидерки у Армению. У координационной раде протягивается подрыхтовка до выборов, которые отбудутся 11-17 травня. Подчас прессовой конференции распрацовщик платформы Павел Либер подробно потлумачил, как именно будет организован процесс голосования.
4: В момент выборов у нас появится два канала, мобильный канал и веб-канал. В этом мобильном приложении будет две опции прохождения верификации. Значит, первая опция – это старый синий паспорт. Соответственно, вторая опция – это белорусский национальный паспорт, или как его кто-то называет, там паспорт Новой Беларуси. Никаких других документов приниматься не будет.
3: У выборах у координационную раду удельничают 9 списков кандидатов, которые претендуют на 80 мест. Усяго зарегистрировано 174 кандидаты. У Беларуси на 3 месяца припинена деятельность выдавецтва «Литературное светло». Такое решение приняло Министерство информации Республики Беларусь. Подставой называется «Порушение выдавецтвам законодавства у сферы выдавецкой деятельности». По информации Министерства информации, выдавецтво выпускало друкованные материалы без належно оформленной техничной документации. «Литературное светло» является датчиной структурой громадского объединения «Белорусский литературный союз» «Полоцкая ветвь». На час припинения деяния регистрации выдавецтва фактично не может заниматься своей основной деятельностью. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Пресс-1».
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня уночи на Городенщине и Белосточине махчимы дождь с навальницей. Температура поветра плюс 10-12 градусов. На Берастейщине без опадков. Температура поветра плюс 13-15. Завтра у день будет похмурно. Дожди и навальницы по усим польско-белорусским помежжи. Ветер паўднёвы 4-9 метров на секунду. Температура поветра у Белостоку и Городни плюс 20-22. У Берасти плюс 24-26 градусов.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Усіх, хто недавно долучився до хвалів Білоруського радіо «Рація», сердечно вітаю. Тут Ганна Комінч. Ближайші некілька годин буду разом з вами. А що нас чекає у гетій годині, відомо, апроч доброї музики. А полові на 21-ю по польським часі, а по білоруським на годину пізніше, запрошаю вас на передачу «Ми бачимо» Аліни Андрієвич, у якої вона буде розмовляти з правооборонцем Анатолієм Судоленком. Ну, а я ще у гетій самій годині цікавостки про сьогоднішній день, бо як ми ведаем, 6 мая чи 6 травня у нас, у беларусаў, гэта перадусім день святого Юрія, але ў свеце не так. Таму даведаемся трошку пра іншыя традыцыі, можа вам і спатрэбіцца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
3: У Армении отреагировали на ноту белорусского министерства замежных справ. У свояков кандидата у координационную раду проходят пиратрусы. Супрацовництво белорусской диаспоры с демократичными силами слабее.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У отказ на ноту белорусского министерства замежных справ у Армении повторили. Армения не будет провинцией. Односины помеж Армении и Беларуси погоршают не заявы официальных особов, а конкретные недоброзычливые кроки. Это выникает из сегодняшней заявы старшини национального сходу Армении Алена Симоньяна. Политичный курс – это питание выбору каждой державы. Для Республики Армения правы человека и свободы есть наиважнейшими каштовностями. И я лечу, что каждая держава выбирая свой шлях. Мы обрали шлях демократизации Армении, и они крыху инши, сказал Симоньян про Беларусь. 5 травня у Министерства замежных справ Беларуси выкликали часового поверенного у справах Армении Артура Саргасяна и вручили ему ноту протесту. 1 травня спикер парламенту Ален Симоньян заявил, что улады Армении не дозволят краине перетвориться у другу Беларусь. 6 травня Симоньян повторил, Армения не будет провинцией, Армения не будет у политичной залежности. Правоабронцам весны стало ведомо про несколько фактов пиратрусов у свояков тих, кто все лето вылучается у координационную раду. Інших деталей покуль не поведомляют. 23 красовика стало ведомо, что КДБ признал экстремистскими формованиями виборчие списи на выборах у координационную раду. Выборы у координационную раду 4-го скликания пройдут с 11 по 17 травня. На их зарегистрировали каля 180 кандидатов. Некоторые политики отмовились от удела у выборах у координационную раду. Я рады, что есть громадские діячі и политики, за яких не будет сорамно, якія будуть клопотиться про Беларусь, тому что гэтым займаліся усё своё життё. Так лічыць політичний активіст, координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змітер Бондаренко.
4: Они мают и биографию, и доказали свою отданность идеи, и отданность справе, и демонстрировали мужность. И такие люди есть. Я радину я такой бачу. Это и Евгенов Нагель, там, с іншого боку, может быть, и Павел Северинец. А я належу уже до поколения людей, которые старейшие, ну, трохи молодейшие, там, за Миколу Статкевича, за Андрея Санникова. Ну, банально, переемность поколения нам обязаны быть.
3: На 6 травня у Беларуси было, как минимум, 840 политвязнев, признанных такими правооборонной супольностью. Супрацовництво белорусской диаспоры с демократичными силами слабее. Як зробить, каб супрацовництво было долготерминовым, говорит докторка наук у галине коммуникации, доследчица медиа, гендера и улады Ирина Сидорская.
5: Система коммуникации повинна быть налажена, и она повинна быть с одного боку простая, как, ну, на самой справе звычайные люди разумели, где они могут выказаться, у каких каналах, как это сделать так, как тебе докладно вот пришел отказ. Ну, а с иншого боку, каб яна была эффективная, и мы могли выказывать свои пропановы до того, как будет принято некое решение.
3: Поводле Ирины Сидорской, диаспора для большей активной деятельности и самостоятельности повинна створить свою раду. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне магчымы дождж з навальніцай, тэмпература паветра плюс 10-12 градусаў, на Берасцейшчыне без ападкаў, тэмпература паветра плюс 13-15. Заўтра ў дзень будзе пахмурна, дажджы і навальніцы па ўсім польска-беларускім памежжы, вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду, тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-22, у Берасці плюс 24-26 градусаў.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Калі вы нядаўна далучыліся да хваляў беларускага радыё рацыя, шчырыя прывітанні. У нас тут, як заўсёды, змястоўна, цікава, музычна. Адным словам, бавім час. Ну, добра, я думаю. Ужо праз некалькі хвілін, дарэчы, даведаемся, а што здарылася на пошце ў далёкім 1973 годзе, на пошце, якая знаходзіцца у сучасным Міхалове, а тады яно называлася Нязботка. Пра гэта нам распавядзе Янка Мордань, які даследуе архівы Нівы ўжо праз некалькі хвілін.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23 година у Беларуси, 22 у Польши.
3: Зеленский заявил, что российский бок порушил режим спынения огню перед Днем Перемоги. Тихановская у Армении обмерковала зложивание междержавного вышуку супрать белорусов. Подрыхтовка до выборов у координационную раду. Что важно ведать про безпеку?
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Российская армия нанесла серию ударов по шерагу украинских городов и населенных пунктов, а так само протягнула активные боевые деяния и обстрелы 6 травня, заявил президент Украины Владимир Зеленский. И он, у приватности, згадал опошние удары России по Днепру, Запорожье и Краматорску, где загинули люди, а так само штурмовые операции уздовж линии фронту. Ранее Киев выказал готовность дейничать люстрана, уличивающе на зойливые российские заклики относно режиму тишини подчас параду 9 травня. Учинивши напады на Украину, российцы порушили обвещанный с 6 травня Владимиром Зеленским режим спынения огню. Владимир Путин заявил о перемирии своего боку на дни 8 и 9 травня. Керавница Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская подчас визиту в Армению сустрелась с представниками армянской экспертной и громадянской супольности. Подчас встречи обмерковали, как развязывать кейсы, когда режим Лукашенко злоуживает инструментом междержавного вышуку супрать белорусов. Так само говорили про взаимодействие помеж осветницкими и культурницкими инициативами, запрошение белорусских инициатив у Армению, супольные проекты с белорусскими медиа-организациями. У столицы Армении и Ереване проходил саммит Европейской политической супольности. Разом с больше 30 лидерами европейских краин и премьер-министром Канады на его прибыла Светлана Тихановская. Это первый визит белорусской лидерки у Армению. У координационной раде протягивается подрыхтовка до выборов, которые отбудутся 11-17 травня. Подчас прессовой конференции распрацовщик платформы Павел Либер подробязно потлумачил, как именно будет организован процесс голосования.
4: В момент выборов у нас появится два канала, мобильный канал и веб-канал. В этом мобильном приложении будет две опции прохождения верификации. Значит, первая опция – это старый синий паспорт. Соответственно, вторая опция – это белорусский национальный паспорт, или как его кто-то называет, там, паспорт Новой Беларуси. Никаких других документов приниматься не будет.
3: У выборах у координационную раду удельничают 9 списков кандидатов, которые претендуют на 80 мест. Усяго зарегистровано 174 кандидаты. У Беларуси на 3 месяца припинена деятельность выдавецтва «Литературное светло». Такое решение приняло Министерство информации Республики Беларусь. Подставой называется «Порушение выдавецтвам законодавства у сферы выдавецкой деятельности». По информации Министерства информации, выдавецтво выпускало друкованные материалы без належно оформленной техничной документации. «Литературное светло» является датчиной структуры громадского объединения «Белорусский литературный союз» «Полоцкая ветвь». На час припинения деяния регистрации выдавецтва фактично не может заниматься своей основной деятельностью. Больше новина на нашем сайте racia.com. Торговый выпуск «Пресс-1».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня уночи на Городенщине и Белосточине махчимы дождь с навальницей. Температура поветра плюс 10-12 градусов. На Берастейщине без опадков. Температура поветра плюс 13-15. Завтра у день будет похмурно. Дожди и навальницы по усим польско-белорусским помежжи. Ветер паўднёвый 4-9 метров на секунду. Температура поветра у Белостоку и Городни плюс 20-22. У Берасти плюс 24-26 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио.

0: радио Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: Латвийское радио по-белоруску.
1: Веру ведаю, разумею.
2: Коли Мария

0: шамату, где мои батьки?
1: Твои батьки, на жаль, не оцанили того дара, який им был дадены.
0: Так я что, я не народился?
1: Але ты даруй им. Пусть там город майстер, и он уже чекает тебя. Ты готовы?
0: Так.
1: Тады

0: пустое, ночное в окно. Я прошу тебе вечер пошикать. Я хочу колоровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

не может быть тогда в Украине наступить позавтра, а не может быть тогда в моей краине наступить.

повиш. Сам тут вшись. Рок тому не было никого. И ты в моей битве, при моем боку, стоянц, за своим валком.